Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Детский топ.
1: Потому и не кусают.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Названо самое дорогое зарубежное путешествие россиян. В мае соотечественники отдохнули в Риме за 3,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе OneToTrip. Стоимость проживания в отеле были включены завтраки. На втором месте тур россиян в Алма-Ату. Поездка на 7 дней обошлась двум туристам почти в 1,5 миллиона рублей. В стоимость также входили завтраки. На последнем месте в тройке самых дорогих путешествий россиян в мае расположился Нью-Йорк. Отдыхающие заплатили за 6 ночей в отеле без питания чуть более миллиона рублей. Также миллион рублей обошлась поездка на Мальдивы для троих гостей с ребенком. При этом гостиница предлагала за эту сумму двухразовое питание. В России и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы. Полетную программу готов выполнить авиаперевозчик S7. Об этом заявил посол страны Азии в России Игорь Байлан, передает ТАСС. Дипломат рассказал, что российская авиакомпания хочет запустить прямые рейсы между Иркутском, Новосибирском, Владивостоком и Манилой, Сибу. Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами приостановилось во время пандемии коронавируса. Полеты возобновились в октябре прошлого года.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: 5 июня. В 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
6: Слушайте радио Монте-Карло.
7: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СК-10.
7: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Москва и Вашингтон продолжают обсуждать раздражители, чтобы устранить проблемы в отношениях. Диалог ведется постоянно, а очередная встреча на экспертном уровне состоялась на прошлой неделе. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» сообщил директор департамента «Северная Атлантика» МИД России Александр Гусаров. По его словам, число нерешенных вопросов значительное. Один из них – возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на

на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Перед пленарным заседанием президент проведет встречу с руководителями мировых информагентств. Она пройдет 4 июня в Константиновском дворце. До конца лета этого года в Ростовской области появятся два новых межрегиональных автобусных маршрута, связывающих регион с Луганской Народной Республикой. Всего к 20 августа планируется запустить три новых маршрута между новыми регионами и соседними субъектами России. Два маршрута будут курсировать между Ростовской областью и ЛНР, а один маршрут свяжет Донецкую Народную Республику с Ростовской областью. В министерстве подчеркнули, что запуск новых направлений призван повысить транспорт. Доступность и развить пассажирское сообщение между регионами. Более половины работающих россиян еще не использовали ни одного дня отпуска в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса headhunter.ru. Об этом сообщает РИА Новости. По данным опроса, 32% израсходовали отпускные дни лишь частично, и только 5% уже полностью отгуляли положенное время. Еще 13% респондентов не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены. В профессиональном разрезе ситуация заметно различается. В сельском хозяйстве доля полностью использовавших отпуск самая высокая – 16%. В сфере искусства, развлечений и масс-медиа, напротив, 65% сотрудников еще только планируют отдых. Пользователи iPhone и умных часов Apple Watch смогут разделять совместный чек в ресторане по фото. О разработке такой функции компании Apple сообщил обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман. По его словам, опция позволяет размечать позицию в счете, а затем направлять запросы на оплату. Можно будет рассчитать долю каждого человека, включая чаевые. Новая функция станет доступна после выхода iOS 27. Анонс состоится 8 июня. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейку. В эти минуты в Ростове плюс 18 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает утренний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Плотный поток сейчас на Давато-Размеевском проезде от остановки Литовская до Тамбовской, на Шибалдаева, площади Народного ополчения от площади Второй Пятилетки до проспекта Ленина и на проспекте Шолохова от Верхней Нольной до улицы 14-я линия простоите около 10 минут. 5 минут потеряйте на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: СК-10.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Каждый десятый опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос. Большинство россиян обращает внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди. 23% – если кто-то привлек внимание, например, внешним видом. А 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары, наличие готовой еды и полуфабрикатов, а также соотношение полезных и вредных продуктов. 46% респондентов замечали, что начинают себя вести иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно. 14% дольше ходят по отделу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты. Более половины опрошенных формируют впечатление о человеке по содержимому его корзины.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Золотые ворота. Один из самых узнаваемых мостов в мире находится в США и соединяет город Сан-Франциско с южной частью округа Марин. Свое красивое имя «Золотые ворота» он получил в честь пролива, над которым был построен. Пролив же, в свою очередь, был назван так в 1846 году капитаном Джоном Чарльзом Фриманом, знаменитым американским офицером, исследователем и политиком, которому и пролив, и окружающая его местность напомнили Стамбульский залив «Золотой рог». Мост «Золотые ворота» является важной достопримечательностью и одним из символов США. Его строительство началось 5 января 1933 года и продолжалось более 4 лет. 27 мая 1937 года прошло его торжественное открытие. Причем первые 12 часов попасть на мост могли только пешеходы. В этот день по нему прогулялись более 200 тысяч человек. Автомобили же получили доступ на мост лишь на следующий день, когда из Белого дома от президента Рузвельта пришло специальное разрешение. Второй раз в истории «Золотых ворот» мост был закрыт для машин, когда горожане отмечали его 50-летие. На юбилее присутствовало в общей сложности около 1 000 000 человек. Свой узнаваемый оранжево-красный цвет «Золотые ворота» получили не случайно. Во-первых, яркая окраска помогла и до сих пор помогает мосту оставаться хорошо видимым в тумане, который для Сан-Франциско не редкость. А во-вторых, в состав краски входит свинец, который способен долгие годы защищать железную конструкцию от ржавчины. В наши дни золотые ворота регулярно подкрашиваются, особенно в тех его участках, которые наиболее подвержены коррозии. С момента открытия и до 1964 года мост «Золотые ворота», длина которого составляет 1280 метров, считался самым большим висячим мостом в мире. Затем он уступил пальму первенства нью-йоркскому Веразана, а с 1997 года самым длинным подвесным мостом стал японский Акаси Кайкё, соединяющий острова Сикоку и Хансю. Мост «Золотые ворота» пользуется также и дурной славой. В среднем каждые 2 недели с этого моста кто-нибудь прыгает, и чаще заканчивается это плохо. Для того, чтобы сократить количество таких эпизодов, разрабатывалось немало проектов, но все они показались властям слишком дорогостоящими. Поэтому, чтобы предпринять хоть какие-то меры, вдоль пролета моста были установлены специальные телефоны, по которым потенциальные самоубийцы могут связаться с психологической консультацией. Кроме того, «Золотые ворота» регулярно патрулируют полицейские в штатском, что ежедневно спасает не одну жизнь.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло. Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
14: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
17: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте хавей.ру.
19: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» — редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» — совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
12: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Здравствуйте. 7 гражданских погибли, 11 ранены при атаке ударного беспилотника в Енакиево на рейсовый автобус Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Возбуждено уголовное дело о теракте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. Роспродсоюз не ожидает дефицита фруктов из-за ограничений поставок из Армении. Накануне Россельхознадзор запретил ввоз из республики косточковых фруктов и винограда из-за нарушений, выявленных при поставках. В профильной ассоциации заявили, что доля армянских фруктов на российском рынке относительно небольшая, а поставки можно быстро заменить продукцией из других стран. В частности, абрикосы и виноград готовы поставлять Турция, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Индия и Китай, вишню и черешню Азербайджан и Сербия. В Донской столице на городские маршруты вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Технику приобрели при поддержке правительства Ростовской области. Городоначальник отметил, что для дальнейшего обновления автопарка городу необходимо участвовать в федеральных программах. Этот вопрос Скрябин уже обсудил с советником губернатора Ростовской области Сергеем Медведевым. По данным Гидрометцентра в Ростовской области, в ближайшие дни прогнозируются неблагоприятные погодные условия, дождь с грозой, местами град и порывистый ветер. 4 июня в Ростове-на-Дону дождь с грозой ожидается в начале суток и прекратится к середине дня. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха составит 25 градусов. 5 июня в Донской столице вновь ожидаются дождь и гроза, а ветер усилится до 16 метров в секунду. Дневная температура поднимется до +27. Продолжительность жизни россиян

Ан выросла на 8 лет за четверть века. Сейчас это 74 года, говорится в докладе, который подготовлен газетой «Ведомости» и фондом «Росконгресс» Петербургскому международному экономическому форуму. Эксперты связывают растущее долголетие с улучшением здоровья. Его состояние у людей старше 50 лет лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте. Это позволяет быть включенным в рынок труда дольше, не выходя на пенсию, отмечают авторы доклада. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейку. В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения, ну и коротко о них. Больше всего машин простаивает сейчас на Адовато, Змеевском проезде от остановки Литовская до Тамбовская и на Шолохово от остановки Новая до 14-й линии. Здесь вы потеряете около 15 минут. 10 минут простоите на Вятской от Щербакова до 50-летия Россельмаша и на проспекте Королева от бульвара Камарова до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рафтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовый. Янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Вышел трейлер фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейча. В картине снялись Зои Кравец, Николас Холт и Анна Савай. Криминальный боевик выйдет в зарубежный кинопрокат 4 сентября. Он расскажет о группе грабителей, которая транслирует свои дерзкие преступления в соцсетях. Растущая популярность воров ставит их под прицел опытного агента ФБР. Тот стремится выследить их при помощи блестящего программиста. Несмотря на преследование этого агента, группировка решает выйти за пределы собственных возможности и рискнуть всем ради самого амбициозного ограбления. Сценарий картины написал Марк Бианкули, один из создателей сериала «Линкольн Райм. Собиратель костей». В актерский состав вошли Рензи Феллис, Кристиан Слейтер, Пит Дэвидсон и Джон Си Райли. Режиссер и создатель фильма «Закулисье» Кейн Парсонс заявил, что история может получить продолжение. По его словам, вселенная проекта изначально задумывалась гораздо масштабнее одного полнометражного фильма. Хоррор основан на одноименной веб-версии режиссера и рассказывает о владельце мебельного магазина, роль которого исполнил Чивитель Эджифор. Его герой оказывается в загадочном параллельном измерении, состоящем из бесконечных пустых пространств, пока терапевт в исполнении Ренаты Рейнсве пытается его найти. Фильм стал одним из главных хорроров-хитов года. При бюджете около 10 миллионов долларов картина уже собрала более 118 миллионов долларов в мировом прокате и получила положительные отзывы критиков.

0: Возвращение Пифи.
1: В культовых фильмах «Матрица» главный герой Нео несколько раз посещает оракула Пифию. Пифия — это добрая бабушка-провидица, которая предсказывает будущее и дает советы. Во время визита Нео она готовит овсяное печенье, которое должно помочь Нео понять себя и свои мысли. Чтобы приготовить печенье Пифии, нужно смешать сливочное масло, сахар, овсяные хлопья и кокосовую стружку, добавить муку и яйцо. Все ингредиенты хорошо перемешать. Пифия советует делать это не ложкой, а руками. Затем из теста формируют печенье, выкладывают на противень и выпекают около 20 минут. На кадрах из фильмов видно, что в печенье добавлена шоколадная крошка или изюм. Их можно положить в тесто на этапе замешивания. Овсяное печенье – популярный десерт в России, Европе, Северной Америке и Австралии. 30 апреля в США даже празднуют День овсяного печенья, а в Австралии это блюдо стало национальной гордостью. В Первую мировую войну австралийские солдаты брали с собой печенье из овсяных хлопьев на фронт. Оно хорошо хранилось, было питательным и напоминало о доме.
2: Киноменю на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Радио Монте-Карло. Obsession.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
6: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
7: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
6: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
5: СК-10.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
11: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
12: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
14: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-606-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказательство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Здравствуйте. Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. По данным властей, ранним утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия. Для координации работы экстренных служб начал работу оперативный штаб. В Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий аварии в угольной шахте. Об этом сообщает в Северокавказском управлении Ростехнадзора. Сотрудники ведомства проверили готовность работников АО «Донуголь» на шахте «Шерловская наклонная». В учениях также участвовали представители горно-спасательного отряда. Они оценили подготовку вспомогательной горно-спасательной команды руководителей и специалистов опасного производственного объекта. На этой неделе в Ростове перекроют часть дорог для коммунального ремонта. Так, с сегодняшнего дня ограничения вводят по крайней правой полосе на Красноармейской в районе домов номер 16 и 18, а также на Красноармейской и Халтуринском. Кроме того, ограничат проезд по улице Береговой на двух участках от Нижнебульварной, ну а с завтрашнего дня ограничат движение автотранспорта по улице Нансена. Проехать будет нельзя от дома номер 100 до номер 110 до конца августа этого года. Бланки участников ЕГЭ этого года, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов, и их дополнительно проверят педагоги, заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее Рособорнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации ответов номер 1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Россия вошла в пятерку лидеров по заявкам на шенгенские визы. В прошлом году наши граждане подали около 700 тысяч заявлений на Шенген, сообщает РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии. Отмечается, что из поданных заявок были одобрено около 630 тысяч. Это на 17% больше, чем годом ранее. Также снизилась доля отказов. Если в 2024 году россиянам отказывали в 7,4% случаев, то в 2025 году этот показатель составил 6,3%. По данным Еврокомиссии, большинство заявителей из России по-прежнему успешно получают шенгенские визы. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейку. В Ростове сейчас плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Вот некоторые из них. Давато-Размеевский проезд от остановки улица Литовская до Тамбовской, проспект Соколова от Лермонтовской улицы до Станиславского. В этих случаях вы потеряете около 10 минут. На 5 минут задержитесь на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. И столько же времени потратите на Зоологическое от входа в зоопарк до Тамбовской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящно мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и в августе, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступнее, а в ряде объектов находится почти на уровне прошлого года. Ранее мэр города Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон в Анапе официально начался 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы велись на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах. 1 июня путешественникам, направляющимся на вьетнамский остров Фукуок, необходимо заранее оформить электронную карту въезда. Новое требование распространяется на всех иностранных граждан, включая туристов из России. Заполнить форму можно на официальном сайте миграционной службы Вьетнама. Онлайн-анкета доступна в том числе и на русском языке. Для ее заполнения потребуется указать данные загранпаспорта, загрузить фотографию, внести информацию о датах поездки и месте проживания во Вьетнаме.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о еде. Окрошка остается одним из самых популярных холодных блюд этим летом. Один из ритейлеров провел исследование и выяснил, какие рецепты окрошки оказались самыми востребованными. В 2025 году россияне посмотрели рецепты окрошки свыше 440 тысяч раз. Наибольший спрос по-прежнему у традиционных способов приготовления. Варианты на кефире и квасе набрали 116 тысяч и 78 тысяч просмотров соответственно. Наряду с классикой и пользователи активно искали нестандартные рецепты. Так, окрошка с крабом на айране набрала 8 тысяч просмотров. В топ также вошли окрошка с домашним ростбифом и яблоком 6 тысяч просмотров и окрошка с килькой в томате. В 2026 году сезон окрошки только начался, но рецепты открыли уже более 22 тысяч раз. Лидирующей заправкой стала вода. Различные варианты такой окрошки пользователи посмотрели почти 5 тысяч раз, что почти вдвое чаще рецептов с квасом и в 5 раз чаще, чем с кефиром. В этом году россияне продолжают экспериментировать. В топ необычных рецептов вошли окрошка с черемшой, несколько вариантов холодного супа на отварной куриной грудке и сыроедческая окрошка с авокадо, зеленым яблоком и семечками.

Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое...

0: Реклама.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. В гавани Нассау на острове Нью-Провиденс археологи обнаружили обломки кораблей, которые связаны с настоящими пиратами Карибского моря. В этих обломках прятались Черная Борода и Калико Джек, которые с 90-х годов 17 века по 20-е годы 18 века превратили остров в убежище. Здесь они занимались приготовлениями к новым ограблениям в открытом море и делили добычу. Впервые было выдано разрешение на погружение в этой закрытой зоне гавани. В ходе экспедиции археологи обнаружили 6 обугленных судов, 3 из которых принадлежат золотому веку пиратства. Пираты уничтожили улики и сжигали захваченные корабли. Также были найдены железная пушка с 25 свинцовыми мушкетными пулями, точильный камень для мечей, стеклянные бутылки и кирпичи, а также 143 глиняные трубки для курения. Предположительно, они были изготовлены в Лондоне, так как на них нарисованы лошади, короны и королевский герб Англии.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Достопримечательности Фиджи. Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Ива Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности, это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Маругану, второй богу мудрости Ганеше, а третий богине Минакши. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ к ней открыли для всех желающих, и сейчас там представлено более 2000 орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуни. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием тагемуция. Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи — невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуни, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй — в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первые на планете встречают новый день.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва, 1D.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк»

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Радіо Монте-Карло. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями и на термометрах плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Появились первые отзывы на фильм «Властелины вселенной». Критикам он в целом понравился. Пишут, что новая часть культовой франшизы впечатляет захватывающим экшеном. Также похвалили душевную историю и назвали фэнтези идеальным развлекательным блокбастером для просмотра лета. Роль нового принца Адама, он же Химен, исполнил Николас Голицын. На Rotten Tomatoes у «Властелина вселенной» на данный момент неплохие 75% рейтинга на основе 44 рецензий. На Metacritic ситуация не такая позитивная, 51%, но там пока что только 23 отзыва. По сюжету фильма юный Адам покидает родную Этернию и застревает на Земле. Спустя годы повзрослевший принц находит волшебный меч силы и возвращается на планету. Там он вступает в бой с коварным волшебником Скелетором, жаждущим захватить мир. Злодея сыграл Джаред Лето. В актерский состав также вошли Кристиан Уиг, Идрис Эльба, Камила Мендес, Элисон Бри и Морена Баккарин. Режиссером выступает Трэвис Найт. В фильме будет камео Дольфа Лундгрена. Он сыграл Химена в «Повелителях вселенной» 1987 года. Франшиза основана на игрушках Mattel и мультсериале «Химен и Властелины вселенной». Фильм выйдет в мировой прокат 5 июня.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями и на термометрах плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you

If you wanna strike me down in anger, here I stand.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another.
1: Monte-Carlo Digest.
2: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Forbes назвал Бейонсе и Тейлор Свифт главными именами в современной музыкальной индустрии, подтвердив их колоссальные финансовые и творческие успехи. Тейлор Свифт признана самой богатой женщиной-музыкантом в истории с состоянием в 2 миллиарда долларов. Журнал особо отметил ее тур The Eras Tour, установивший мировой рекорд по кассовым сборам и возвращение прав на ее музыкальный каталог за сотни миллионов долларов. Состояние Бейонсе превысило 1 миллиард долларов. Ее достижение включает самый прибыльный тур прошлого года, победу на Грэмми за альбом года и историческое достижение как первой темнокожей исполнительницы, получившей награду за лучший кантри-альбом. Палм Спрингс в штате Калифорния собрались 1037 человек, переодевшихся в образ Мэрилин Монро, чтобы отпраздновать ее столетие. Данное событие установило новый мировой рекорд Гиннесса по наибольшему количеству участников, изображающих Мэрилин Монро, превзойдя предыдущий рекорд в 254 человека, который был установлен в Австралии.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями и на термометрах плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Футболку, в которой играл бразильский футболист Пеле на чемпионате мира 1958 года, выставят на аукцион. В преддверии чемпионата мира по футболу этого года, который стартует 11 июня, на аукционе появился один из самых желанных спортивных экспонатов. В историческом финале 1958 года 17-летний Пеле забил 2 гола. Тогда он завоевал не только первый титул чемпиона мира для Бразилии, но и стал самым молодым игроком, который забивал в финале. Этот рекорд сохраняется по сей день. Футболка оценивается в 6 миллионов долларов. Это 450 миллионов рублей. Аукцион пройдет 16 июля и будет посвящен самым значимым предметам в истории футбола. Пеле родился 23 октября 1940 года. Его отец Жуан Рамос до Насименто был футболистом и стал первым тренером для сына. До 1974 года Пеле выступал за команду «Сантос». За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он трижды становился чемпионом мира в 58-м, 62-м и 70-х годах. В 1999 году был признан Международным олимпийским комитетом величайшим спортсменом столетия, хотя не принимал участия в Олимпийских играх.

Чудеса света. На радио. Один из главных зданий Лондон Тауэр, крепость в историческом центре Лондона. За свою более чем 900-летнюю историю Тауэр, построенный в XI веке по приказу Вильгельма I, успел побывать и дворцом, и сокровищницей, и арсеналом, и монетным двором, и обсерваторией, и тюрьмой, и даже зоопарком. Первым, кто догадался держать в Тауэре братьев наших меньших, стал Иоанн Безземельный, поселивший в крепости львов. Со временем зверинец пополнился и другими экзотическими животными, а при Елизавете I зоопарк был открыт для посетителей. Однако в 1830 году все четвероногие обитатели Тауэра были перевезены в новый зоопарк в Риджентс Парк. Все же намного больше Тауэр прославился в качестве государственной тюрьмы, предназначенной для людей благородного происхождения и самых высоких званий. Именно здесь содержались особы королевской крови, например, пленники Столетней войны, король Франции Иоанн II и Карл Орлеанский, а также жены знаменитого Генриха VIII, Анна Болейн и Кэтрин Говард, казненные здесь же, в Лондонском Тауэре. В легендарной крепости нашли свою смерть очень многие узники, в том числе и юные принцы, 12-летний Эдуард V и его младший брат, 9-летний Ричард. Существует легенда, что призраки тауэрских принцев, так же как и привидение обезглавленной Анны Болейн, до сих пор ходят по коридорам дворца и внутреннему дворику, периодически показываясь местным стражникам, а иногда и особо впечатлительным туристам. Что касается современных тауэрских стражников, в их обязанности входит теперь не только охрана крепости и хранящихся здесь сокровищ, но и проведение экскурсий для многочисленных посетителей. В обычные дни стражи одеты в темно-синий с красной отделкой мундира викторианской эпохи, а в праздничные — в роскошные алмазы.

0: белые камзолы времен династии Тюдоров. За служителями Таура уже давно закрепилось официальное прозвище «бифитеры», что дословно можно перевести как «мясоеды». Существует несколько версий его происхождения. По самой распространенной, досталось оно стражам потому, что в любое, даже самое голодное время, они получали с королевского стола столько мяса, сколько им было необходимо. Еще одна достопримечательность Таура, превращенного в наше время в музей, — черные вороны, ставшие символом крепости. По легенде, первый ворон появился здесь в XVI веке. В то время эти птицы считались предвестниками беды и являлись узником непосредственно перед казнью. Однако в наше время вороны считаются хранителями не только Тауэра, но и всей Великобритании. Говорят, что страну ждут страшные несчастья, если птицы покинут крепость. Поэтому за ними бережно ухаживают и следят специально обученные люди. Кроме того, для верности пернатым обитателям Тауэра уже давно подрезали крылья, так что при всем желании птицы никогда не смогут покинуть легендарную крепость.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
1: Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, утром плюс 20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Это выпуск про общество. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 тысяч рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. 22% признали, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями. Каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблемы зависят от уровня должности. Например, 40% младших специалистов чаще всех жалуются на обилие задач. Сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменением задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусает.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, утром плюс 20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками. Об этом пишет Интерфакс. Работники Центробанка Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организация специальной почтовой связи и инкассаторы. Список должностных лиц, которые смогут принимать решения о воздействии на дроны, определит Банк России. Ростов-Водоканал направит 536 миллионов рублей на ремонт сетей и модернизацию объектов. В этом году в рамках производственной программы планируется отремонтировать 2,5 километра водопроводных и более 2,5 километров канализационных сетей. Наиболее протяженные участки водопровода заменят в Ростове на площади Страны Советов, Толмачева, Первая конная армия, а также в Батайске по улицам Ворошилова, Карла Маркса и Ленина. Кроме того, в Батайске запланирован капремонт канализации по переулку Трудовому, улице Коммунистической. В Ростове планируют заменить 320 метров канализационного коллектора по улице Второй Киргизской и отремонтировать 350 метров канализации на Текучево. В Ростовской области на развитие инфраструктуры открытия некапитальных туристических объектов вдоль трассы М4 Дон направят 62,5 миллиона рублей в этом году. Всего на создание номерного фонда инфраструктуры и точек притяжения в регионе предусмотрено 171 миллион рублей. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства. До конца года на Дону планируется расширить номерной фонд для автопутешественников, не только обновив уже действующие гостиницы, но и создав новые кемпинги. Стимулировать рост предпринимательских инициатив и проектов в сфере туризма поручил губернатор региона Юрий Слюсарь. Согласно результатам опроса, на первом месте среди жизненных приоритетов россиян находится семья, которую выбрали 76%. Здоровье считают главной опорой 50% участников опроса, а за последние 10 лет из тройки лидеров исчез вариант опоры на самого себя, а также снизила значимость отношений в сообществе единомышленников. При этом россияне ожидают в будущем укрепления финансового благополучия и роста значимости духовности. Молодежь чаще переживает из-за карьерных перспектив на фоне развития искусственного интеллекта, тогда как старшее поколение беспокоится о здоровье, детях и геополитике. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. В Ростове 26 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и плюс 25. Это все к этой минуте, развитие событий ровно через час.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 5 баллов. Движение плотное на проспекте Ленина от сельскохозяйственного переулка до проспекта Михаила Нагибина простоите более 20 минут. Малиновского задержит от Коммунистического проспекта до Портовой, Страны Советов от площади Страны Советов до АЗС и до Латер от Мадаяна до улицы Малиновского. Загружены в эти минуты Ворошиловский проспект в сторону моста и улица Малиновского в обе стороны. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория. Подземный паркинг. И собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стрим-сервис Apple TV опубликовал новый трейлер третьего сезона «Укрытие». Сериал вернется на экраны 3 июля. В проекте снимались Ребекка Фергюсон, рэпер Камон, Хэриет Уолтер, Стив Зан и другие. Сериал основан на одноименном цикле романов Хью Хауи. Сюжет рассказывает о будущем, где выжившие люди живут в огромном бункере. Герои верят, что мир вымер, воздух снаружи отравлен, и выходить на поверхность смертельно опасно. «Укрытие» стартовало весной 2023 года. Продолжение появилось в 2024. Оба были позитивно восприняты критиками. Четвертый сезон станет для сериала финальным. Студия А24 представила дебютный трейлер фильма «Натис». Картина выйдет в зарубежный прокат 4 сентября. Сюжет развивается в будущем, где правительство США разработало универсальных солдат-роботов, нацеленных на массовые убийства. Противостоять машинам намерена главная героиня «Мать-одиночка». Режиссером-сценаристом выступил Адам Вингард. В ленте снимался Адриа Архон и Дэн Стивенс. Выйдет ли «Натис» в России, пока неизвестно.

0: меню на радио Монте-Карло. Печенье Теда Ласса. Комедийный сериал «Тед Ласса» от Apple TV полюбился зрителям своим воодушевляющим настроением и теплом, которое излучает главный герой. По сюжету американского тренера Теда Ласса нанимают, чтобы он привел к победе команду по европейскому футболу. Поначалу все относятся к герою несерьезно, но его забота о людях помогает завоевать расположение окружающих. Например, своей руководительнице Тед Ласса каждое утро приносил необыкновенное домашнее печенье. И хотя сначала она отнеслась к нему скептически, в итоге сладость ее покорила. Зрители настолько захотели попробовать те самые бисквиты, что представители Apple TV даже опубликовали официальный рецепт. Для печенья понадобится мука, немного соли, сахар и сливочное масло. Все ингредиенты нужно смешать до однородной массы, затем охладить в течение 30 минут и нарезать на равные прямоугольники. А после этого запекать тесто в духовке в течение 40-60 минут. Многие относят рецептуру бисквитов Теда Ласса к традиционному шотландскому печенью под названием «шортбред» или «шорти». Технология приготовления «шорти» возникла еще в 13 веке. В тесто добавляли большое количество жира, поэтому текстура получалась очень рассыпчатой. И, вероятно, эти самые «шорти» за несколько веков своего существования тоже помогли одним людям расположить к себе других. Меню на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, утром плюс 20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе доганоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Министерство топлива и энергетики Крыма запустило карту АЗС с данными о наличии топлива. Поручение дал глава региона Сергей Аксенов. Новый цифровой сервис призван помочь автомобилистам оперативно находить заправки с запасами бензина на фоне временного дефицита и ограничений на полуострове. Сегодня в Севастополе возобновили его продажу, которую приостановили накануне. У крымчан появилась возможность выбора марки автомобильного дизельного топлива, а также пропана и метана, сообщил глава региона. По его словам, указаны варианты приобретения за наличный расчет, по талонам или по топливу. Картам. Данные на карте обновляют каждый день по мере поступления информации от нефтетрейдеров. В этом году на развитие туристической инфраструктуры Ростовской области по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» выделено 171 миллион рублей. За этой суммой 62,5 миллиона пойдут на создание некапитальных туристических объектов и улучшение инфраструктуры вдоль трассы М4 Дон. Основной целью является превратить транзитный поток автомобилей в полноценный туристический трафик. В прошлом году вдоль трассы М4 было поддержано 7 инвестиционных проектов на общую сумму 78 миллиона рублей. В Ростовской области завершился прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщается на сайте Донского правительства. В номинации, посвященной модернизации городского хозяйства с помощью цифровых технологий и платформенных решений «Умный город», свои проекты от Ростовской области представили 5 участников. Среди них города Миллерово, Пролетарск, а также Богдановское сельское поселение Каменского района, Коммунарское и Краснохудское сельское поселение Октябрьского района. Ростовская область регулярно участвует в конкурсе на федеральном уровне. В прошлом году регион был признан лучшим именно в номинации «Умный город». В прошлом году Ростовская область попала в четверку регионов, где теряется больше всего домашних животных. За прошлый год в регионе потерялось более 6 тысяч домашних животных, что на 15% больше по сравнению с позапрошлым годом. По оценкам аналитиков, всего в прошлом году в России пропало около 180 тысяч домашних животных. В среднем ежемесячно в стране теряется более 15 тысяч питомцев. При этом пиковым месяцем стал июль. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. В Ростове 26 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно с прояснениями, плюс 25. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Движение затруднено на Зоологической, от Дальнего переулка до Тамбовской простоите около 20 минут. На проспекте Ленина задержитесь от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина, на Вятской, Щербакова до Днепровского переулка. Также постоять придется на Малиновского, от Коммунистического проспекта до Портовой, на Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади и на проспекте Соколова от Варфоломеева до Станиславского. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: СК-10.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про здоровье. Диетолог Луис Миралес заявил, что один популярный завтрак является самым ужасным началом утра, поскольку он приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Самым вредным завтраком Миралес назвал тосты с маслом, дополнение с колбасой и чашкой кофе. Диетолог призвал отказаться от таких блюд в качестве первого приема пищи. В противном случае в организм первым делом будут поступать ультрапереработанные продукты и рафинированная мука, которые считаются вредными, предупредил он. Негативными последствиями такого завтрака врач назвал быстрое возникновение чувства голода, скачок уровня инсулина в крови, а также повышение тревожности. Кроме того, человека на протяжении всего дня будет сопровождать вздутие живота. Если завтракать таким образом регулярно, то дополнительно появятся метаболические и гормональные нарушения. Психолог-коуч по разводам Дженни Саттон назвала способы сохранить накалившиеся на отдыхе отношения в послеотпускной период. По словам Саттон, совместный отпуск не разрушает отношения, однако открывает правду о том, что плотный график и ежедневные отвлекающие факторы могут годами скрывать эмоциональную разобщенность супругов и их разницу в видении воспитания детей и финансового благополучия. Саттон порекомендовала супругам по возвращении домой уделять по 10 минут в день разговорам, обсуждать, что было хорошего в прошедшем дне, что могло бы быть лучше, общение, связь, обязательства в отношении друг друга. Также она посоветовала отказаться от алкоголя во время отпуска.

0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.
1: Иеро. Остров Иеро самый маленький в Канарском архипелаге. Площадь его составляет чуть более 250 квадратных километров, а количество жителей около 10 тысяч человек. Вообще, в древности в этом месте проходил нулевой меридиан, и считалось, что именно там находится край света. Видимо, поэтому на Иеро до сих пор немноголюдно, а туристы приезжают туда в основном за спокойным отдыхом. Особые любители уединения стараются остановиться в отеле «Пунто Гранде», расположенном на безлюдном скалистом берегу. В нем всего 4 номера, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая гостиница в мире. Впрочем, внушительных 5-звездочных отелей на Иеро тоже хватает. По большей части они сконцентрированы в самом крупном городе острова – Вальверде. Остановиться также можно и в прибрежных поселках, где созданы все условия для отдыха и созерцания неповторимых пейзажей. Один из самых известных – это сложенный лавой природный бассейн с выходом к морю. Находится он в поселке Таматусто. Кстати, в основном побережье Иеро скалистое и обрывистое, с небольшим количеством песчаных пляжей. Но это с лихвой компенсирует местные возможности для дайвинга. Считается, что условия для подводного плавания на Иеро самые лучшие на Канарском архипелаге. Кроме того, остров впечатляет своей природой. Главная достопримечательность Иеро — это лес, в котором растет редкий канарский можжевельник — дерево с причудливыми формами. На самой высокой точке острова, горе Лодехеса, растет древнейшее дерево Эль-Иеро. Под действием сильных ветров оно изменило направление роста на 180 градусов, распустив свои ветви по ветру и нагнувшись к земле. Теперь этот можжевельник стал основным природным достоянием Иеро, а увидеть его стремится каждый приезжающий на остров турист.
0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, утром плюс 20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина!
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
15: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
16: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
17: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил арест имущества релоктантов-правонарушителей, которые дискредитировали вооруженные силы России, призывали к введению санкций против страны, распространяли экстремистские материалы, а также не платили штрафы за такие правонарушения. Закон вступил в силу уже в сентябре, он предусматривает ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета, недвижимость или авто подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. В Ростове продолжается дорожный сезон, ремонтные работы ведутся на 10 объектах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», еще на 5 улицах ремонт завершен. Также заключены контракты на асфальтирование грунтовых дорог. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, в настоящее время ремонт идет по следующим объектам: переулок Бориславский, улица Лесопарковая, переулок Сортовой, Нефедово, Брестская, переулок Сальский, Украинская, Песково, Халтуринский, Жмайлово. Завершены работы на 5 объектах: переулке Газетном, на 37-й линии, улице Черевичкина и на Балдяна, а также переулке Лечебном. С начала года на дорогах Ростовской области зафиксировано более 23,5 тысяч случаев движения большегрузного транспорта с нарушением весогабаритных параметров, при которых государственные регистрационные знаки были намеренно скрыты. Об этом сообщает пресс-служба Донского правительства. Как сообщила замгубернатора, министр транспорта Алена Беликова, в условиях высоких летних температур и интенсивного движения перегруженный транспорт наносит значительный и зачастую непоправимый ущерб асфальтовому покрытию. Требуются колоссальные затраты на его восстановление. Подобные действия недобросовестных перевозчиков сводят на нет все усилия по поддержанию дорожной сети в нормативном состоянии и ставят под угрозу безопасность всех участников дорожного движения. Турецкие ательеры намерены максимально снизить цены на отдых из-за падения спроса, конкуренции с другими направлениями. Туристы стали внимательнее относиться к расходам, и многие гостиницы уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. При этом Греция, Египет, Тунис и некоторые балканские страны

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону пока что остается дорожная напряженность в виде 5 баллов. По мнению Яндекс.Карт, переводя на язык человеческий, движение плотное, конкретно на Зоологической. От Дальнего переулка до Тамбовской улицы придется ехать около 5 км в час. Это вообще практически незаметно, что ты куда-то едешь. Так вот, в течение 20 минут, как я и сказал, по Нагибино тоже пока что не сладко. От площади Гагарина до проспекта Ленина 15-минутная автомобильная очередь, и этот участок еще может вырасти в своем временном ожидании, да, вот в этом отношении. Двигаемся дальше, по Ворошиловскому проспекту тоже особо не разогнаться, хотя когда такое было, когда было можно разогнаться, я тоже такого времени не встречал. От площади Гагарина до Седова 15 минут время преодоления, вот такие пока что в Ростове 5 баллов.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера». Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Российская тревел-блогер Елена Лисейкина назвала вещи, за которые туристы чаще всего переплачивают на отечественных курортах. Она отметила, что пассажиры обычно покупают в аэропортах бутылки воды за 300-400 рублей, в то время как во многих из них есть питьевые фонтанчики или кулеры. Опытные путешественники часто берут с собой пустую бутылку, наполняют ее уже после досмотра, пояснила она. Одна из самых дорогих отпускных привычек, по мнению Лисейкиной, – брать такси из аэропорта. Россиянка добавила, что часто туристы заказывают экскурсии у туроператора в отеле, что выходит дороже, чем в интернете и на сайте с купонами. Причем иногда они едут потом буквально на одном и том же катере, предупредила блогерша. Она также посоветовала соотечественникам в целях экономии не платить за лежаки, а пользоваться ими бесплатно при заказе в кафе, не покупать на пляже напитки со льдом и нарезанные фрукты, и делать это в магазине, приносить с собой, приобретать сим-карту не в аэропорту, а в городе, и не подключать дорогие временные пакеты интернета, а пользоваться Wi-Fi. 14% россиян признались в зависти к чужим зарплатам, а 16% к чужим отпускам. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Еще 16% респондентов рассказали, что завидуют и тому, и другому. Таким образом, всего 46% опрошенных хоть раз испытывали зависть к отпускам, зарплатам. Остальные ответившие заявили, что это чувство им незнакомо. Чаще всего россияне завидуют дайвингу, спах, походам, уровню комфорта, длительности отдыха. Далее следует финансовая свобода, место отдыха и в последнюю очередь фотографии в соцсетях.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл», ОГРН 117-78-47-26-16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: В бизнесе важна гибкость. А в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, утром плюс 20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2.
7: Окошкина.
8: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
10: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Психолог Сара Наваретте объяснила, почему многие люди складируют одежду на стуле, а не убирают ее в шкаф. Наваретте утверждает, что люди с такой привычкой являются практичными, поскольку всегда дают приоритет более срочным делам. Другими словами, они сначала берутся за занятия, которые имеют немедленные последствия, а мелкие повседневные задачи откладывают на потом. С другой стороны, складирование одежды на стуле может быть связано со стрессом. Бывают моменты, когда одежда начинает накапливаться, бумаги появляются повсюду, или мы оставляем незавершенные мелкие дела. Часто это совпадает с периодами особого стресса, утомлениями или эмоциональной перегрузкой. Потому что, когда мы испытываем стресс, то мозг переходит в режим выживания. Он сосредотачивается на решении того, что считает приоритетным, и сокращает энергию для всего остального, рассказала психолог. Кроме того, такая привычка зачастую связана с неопределенностью, отметила Наваретте. Так человек может оставлять на стуле вещи, которые еще недостаточно грязные, чтобы их стирать, но уже недостаточно чистые, чтобы убрать обратно в шкаф. В конечном итоге эта нерешительность приводит к образованию горы одежды.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, утром плюс 20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.
8: Радио Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Сидни Суини исполнит главную роль в экранизации романа Хоулинси Андерсон Бир, который выйдет в следующем году. Писательница сама поставит фильм, она выступит режиссером-сценаристом. Роман представляет собой переосмысление легенды о сонной лощине, готической новеллы о долине на берегу реки Гудзон, где местные жители верят в привидения и колдовство. В оригинале деревенский учитель Кабом Крейн соперничает за сердце Кэтрин Ван Тессел с лихим наездником Бромом Бонсон. Крейна начинает преследовать призрак всадника без головы. Бир рассказала историю с точки зрения Катрины. Та становится не романтичной романтическим призом, а центральной фигурой. Недавно Суини снялась вместе с Амандой Сейфрид в экранизации бестселлера «Горничная». Фильм Пола Фридленди, актриса также была исполнительным продюсером, собрал почти 400 миллионов долларов. Осенью студия планирует начать съемки продолжения «Секрет горничной», в котором Суини сыграет с Кирстен Данс. Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор снимется в черной комедии «Little One» режиссера-дебютанта Алекса Канутского. История в фильме развернется вокруг внезапного изменения в поведении ребенка, который угрожает разрушить безупречную, на первый взгляд, семью. Партнершей Харбора по картине станет Габи Хоффман, известная по сериалу «Девочки». Ленту спродюсируют Зак Крегер и Рой Ли, работавшие над «Орудиями». Съемки начнутся в Лос-Анджелесе в июне. Сценаристом стал Канутский.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+. Радио Монте.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Время джаза на радио «Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Отличному джазмену должны быть присущи четыре качества: вкус, смелость, индивидуальность и непочтительность. Именно эти качества я хочу сохранить в своей музыке. Стэн Гетц.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.
4: Вы слушаете радио «Монте».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: te parler comme la première fois.
1: Encore des

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.